0: пришел.
1: Отстала нахуй.
2: Да хорош вам, блядь, прекращайте. Ну будь-то кто-нибудь умный.
3: Seu pai é calvo. Vocês já viram essa máquina de solda aqui?